0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Ona anglang. Qisqa satrda.
1: Tilning eng yaxshi ustalari uni tiyishni biladiganlardir.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: радиоса, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Azizim, nihoyat, doya xotindan qarzimizdan qutildik. Demak, bola endi tak-tugi bilan o'zimizga qolyapti-da.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 16.
1: It is 4 p.m. in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Марчас радиосы.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: В столице 20 часов.
2: Маркес. Маркес. Радиосы.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Dada, mana bu mevaning oti nima?
4: Bu o'g'lim qora smorodina.
3: Nimaga bo'lmasa u qizil? Chunki hali u yashil.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.
3: Ай, тропикилос, мечо лейзер.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahra oling.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.